0: variety of music spreading over the years gone by? Then Light Bites every Sunday on WRFM from 5 p.m. is for you.
1: Американская фирма Transceptor Technology приступила к производству компьютеров персональный спутник.